0: сюда на бабочка. Бабки тебе мира батя. Ар батя ке тебе мира баба. Китна мита баз. Бас мира чуке лена. Уски камал. Харе ки дил ке рей е. Мера баба. Баб ки дил харе ек бачче прит ке рей е. Мера бачче.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

Шатера. Дельсипела. Санейка. Шаптакон Саникла. Say. Manane say.